0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на матрешка радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на Матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон.

0: мысли встал, от мысли, что пропала.
1: Желание любить кого-нибудь просто так. Понял, что не отстану от нее просто как. Скажите, можно было человек

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 02-07-206-27-42.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте! Сегодня 2 мая, день, который притягивает к себе события, связанные с развитием авиации. Так, например, 2 мая 1857 года француз Дютампль получил патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси. Взлетело ли когда-нибудь это чудо техники, я не знаю, но вот в 1910 году над Москвой свой первый демонстрационный полет совершил аэроплан русского авиаконструктора Сергея Уточкина. В 1919 году в этот день в США открылась первая пассажирская авиалиния. Рейсы совершались из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина. А уже через 4 года состоялся первый в истории беспосадочный трансконтинентальный перелет. Американские военные летчики долетели из Нью-Йорка все до того же Сан-Диего, а это 4 с лишним тысячи километров, почти за 27 часов. Я же примерно за 5 минут предлагаю вам узнать, кто из интересных историй людей родился в этот день 2 мая. 2 мая 1895 года родился Анатолий Железняков, больше известный под именем Матрос Железняк. Действительно балтийский матрос, анархист, участник революции 1917 года. Вошел в историю фразой «Караул устал», сказанной им при закрытии заседания учредительного собрания. Дело было в половине 5 утра, и караул, несший службу в коридорах Таврического дворца в Петрограде, где заседало собрание, действительно притомился. Но не только этим поступком знаменит товарищ Железняков. Личностью он был выдающийся, лихой и боевитый. Несмотря на молодые годы, он командовал Красной бригадой бронепоездов во время гражданской войны в России. В одном из боев в возрасте 24 лет Анатолий Железняков был смертельно ранен. 2 мая 1859 года родился английский писатель-юморист Джером Клапка Джером. Был довольно плодовитым автором, но большинству читателей известен в основном как автор блестящей повести «Трое в лодке, не считая собаки» и ее продолжение «Трое на четырех колесах». В начале Первой мировой войны он попытался уйти добровольцем на фронт, но в силу возраста, а ему на тот момент было уже 56, в британской армии ему отказали. Страстно желая служить хоть в каком-нибудь качестве, Джером устроился водителем скорой помощи во французскую армию. 2 мая 1929 года в дальневосточном селе Муха родился Николай Бельды, которого население Советского Союза в 70-х годах знало и любило под именем Кала Бельды. Советский певец, прославившийся исполнением нетленных хитов, воспевающих крайний север, «Увезу тебя я в тундру», «А олени лучше» и огромное количество других. Считается, что именно невероятная популярность Бельды породила в СССР волну анекдотов про чукчей. Но не стоит воспринимать его как изнеженного представителя богемы. Рано осиротев, Бельды рос и воспитывался в школе-интернате, откуда во время Великой Отечественной войны сбежал на фронт, приписав себе 2 лишних года. Стал юнгой Тихоокеанского флота, участвовал в боевых действиях в Корее. После войны выступал в ансамбле «Песни и пляски», закончил экстерном музыкальное училище, продолжил службу мотористом-дизелистом на тральщике Тихоокеанского флота. И только уйдя со службы, Бельды решил полностью посвятить себя музыке. Памятников этому выдающемуся артисту не установлено, но его именем названы 2 улицы и 1 теплоход. С вами был Андрей Штерн. До встречи.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up. Мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете радио «Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке – украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.